0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное, на небесную синь,
1: boy next door,
0: кудрявый парад
1: fucking coming.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, come on.

0: знаешь, я подумала. Мне кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

Ты ему все ответил за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. А

0: Dungeon Master
1: И дотла сжигаются совместные
0: Сексан.
1: Только привычка
0: Анаки.
1: Как птичка позовет и
0: Man.
1: Опять сорвешься по-любому.

0: хватает сил.
1: Бой на так.
0: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Трип, я был
1: гей.
0: Я имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси
2: Макхаб.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Hot loads. Красота, что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Майк, бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.

0: boss of this gym.
1: Harrington, Billy.
2: По жизни выбрал он
0: гей.
2: Пошел по
0: дороге.
2: На вы. На три. Ну а с братвой.
0: So horny. So horny. That's so fucking deep.
2: Братвой. За верность
0: gotcha.
2: Своему. За
0: фистинг.
2: По лагерям. Сегодня
0: дик.
2: До завтра.
0: Come.
2: Мы опрокинем.
0: Sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
2: Живым
4: the semen.
2: От души.
1: Billy.
2: Ушел.

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
3: Ни разу
4: Gay. Bondage.
2: Одевал.
4: Home dungeon.
2: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
1: your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
1: Fucking slaves.
5: My fellow brothers.
6: I'm sorry. I'm sorry.
1: That's a fucking deep.
2: За верность
4: gotcha.
2: Своему.
4: Fisting
1: ass.
2: Сегодня
1: dick.
2: До завтра.
1: Come.
2: Мы опрокинем.
4: Sick hot load.
1: Fucking coming.
7: Ladies first.
8: The semen.
2: От души.
5: Really?
2: Ушел к крестам цветы.
1: That's a fucking deep.
2: За верность
4: gotcha.
2: Своему. За
1: fisting
2: ass. По лагерям. Сегодня
1: dick.
2: До завтра.
1: Come.
2: Мы опрокинем.
4: Sick hot load.
1: Fucking coming.
7: Ladies first.
8: The semen.
2: От души.
5: Really?
2: Ушел

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
0: Bad cock. Sex. Latex pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
0: Boy next door.

0: bad cock.
1: Full dungeon in my house.
2: Business Billy Harry.
0: Bad cock.
3: Bad semen.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Проснусь, я хочу
0: сакак.
2: Моя девочка.
0: Секс.
2: Ну а завтра опять.
0: Ой.
2: Плюс, а вылакивай.
0: My ass.
4: Сакак.

0: будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, yeah. вообще не надо будет.
1: Loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Ну что ты мог прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука, как хочется...
1: Dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал... Oh.

0: Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть рот. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Bad cock.

поговорить с мусульман на кадр. Ты же старинный. Тебя знаешь даже. У тебя красивый. Ну где же? Мистер Ахмад.

0: coming.
1: Я не буду тебя
2: Swallow cup
1: Таскать, называть
0: Master.
1: Я не буду
0: Such a pack.
1: Я могу
2: So hard
1: Не отдать
2: Rip the skin
1: Опять твоё
0: Ain't no

0: разбой.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: садик.
2: Но у меня так много
3: денег.
2: Но мои
3: клей.
2: We want, we want, we want, we want, we want, we want. Я не нуждаюсь.
3: Call me.
2: We want, we want, we want, we want, we want, we want. На моем
3: ask.

0: в пользе ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Вкратце все дело в пользе ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
1: dungeon.
0: Знай, было тупо Тому Турман нету сексапиль ничем. Аксмар фраза. Ты вернулся, ты спустя как образцовый, но все равно

0: сиденьям.
1: Fisting ass.
0: Прошлой осенью и зимой потом меня.
1: Fisting ass.
0: И весной одной.
1: Fisting ass.

0: второй
1: Просец.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: Finger and stick.
3: Full master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
3: Latex gloves.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
0: Нам нужно... The semen.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master.

0: С тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Next door. Five.

0: bag next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Победи мое.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you...

0: ass we can.
1: Кто мечтает быть
2: тем,
1: очень смелый видно тот, потому что только
2: полезен
0: самолетом.
1: Смелых уважает высота, потому что в самолете
3: от винта.
4: Yeah!

0: детка, я не дам тебе. Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты.
1: Dungeon Master, Artist.

0: come join us via the internet, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Добро пожаловать в
0: Dungeon
1: Land.
0: Dungeon.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте,
0: Master.
1: Доставай.

0: на радио.
1: Гей вебсайт. Anal.
2: Черный
1: Latex Glove.
2: Правда хрупкая, как хрусталь, одна такая.
3: Билли Харрингтон.
2: Звезда, отдай мне каждый.
1: Swallow. Come.
2: Пока я не вошел в... Пока мне...
1: Fisting.
2: Не успел. Я выну...
1: Your hands.
2: Чтоб никто...
1: Bum.

0: пройдет этот
1: бандидж?
0: Кто
2: Керрингтон?
0: Не найдет. По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто
2: Керрингтон?
0: Не найдет. Хотя по сути это лишь
1: гей веб-сайт.
0: Не найдет.
2: Керрингтон.
0: В нем не найдет.
1: Мейно.
0: Черный.
1: Latex glove.
0: В нем ты.

0: Harrington.
1: Не найдет никто.
0: Harrington.
1: Не найдет в этом.
0: Dungeon.
1: Не найдет.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen. Swallow.
0: Вроде не навоз.
2: Full master.
0: Дунул.
2: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
2: Next door.

0: что-то на фон. Но мы в ответку за шут мастера из налива закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: него поймали... Опять прогнали...
1: Six hot loads. Fisting anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: performance artist.
1: The semen.
2: Anal.
0: Bondage.
2: Fisting.
1: Ass.
2: Let's celebrate.
1: Сначала я здесь принцесса.
2: Deep

0: Наша новогодняя
1: гей-парти.
0: МС
1: Билл Харрингтон
0: сделает вам Мэри Крисмас.
2: This is hot.

0: Я шоколадний.
1: Мягкий.
0: Я ласковый.
2: Полнастер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
3: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: In my anal.
9: In our hole.
10: In our hole.
11: Fucking deep.
12: Oh, that hurt.
13: In our hole.
14: Suck this off.
15: Suck off.

0: quatre.
1: Oh, anal.
2: Fucking slaves.
1: Ass.
3: Full master.
4: Spanking.
0: Nahadu. Мой.
5: Back up. The semen.
0: Belly.
2: Nuts. Gay party pleasure.
0: And. Srioma.
2: Penetration booster. Bam.
5: Back up the semen.
0: Belly.
2: Nuts. Gay party pleasure.
0: And. Srioma.
2: Penetration booster. Bam.
0: Вижу голубеющую
1: ass. Loop it up.
0: Такую просто
1: sex.
0: За что ты
1: my dick
0: не видишь
1: coming
0: грудины далек
1: boy next door
0: несется на
5: back up
0: come on, come on. Делаю
1: amazing finger and stick
0: я тебе
1: do anal fucking deep
0: нагибаюсь так
1: dark end my finger anal
0: впереди еще один
6: offload
1: coming
0: дунжин белую черту
5: back up
1: dungeon master.

0: летів високо.
1: Містер Ахворт.
0: Розправь широко свай. У тебе хорошо все.
1: Amazing.
0: Моя Dungeon. Другая діля. Новые, новые лица. Еще одна
1: party.
0: В поисках.
1: Testing.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий. Найду тебя снова. Снова мы будем.
1: Stick finger.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
2: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спаси,
1: Macab.
2: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
2: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, boy.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: неплохо осень.
1: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.
2: Говорят, на Кавказе живет
3: boy next door.
2: Говорят,
4: where is Jabroni?

0: еще говорят, что
1: Dungeon Master.
0: Только то, кто сумеет хоть чем-то
1: упомянуть. Calling.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край. Потом где рай.
1: You anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick. The semen. My ass. My ass.
0: This thing. Они говорят просто класс. А еще говорят.
2: Gang enough.
0: Он не любит.
1: Latex glove. Lube the girl.
0: А еще говорят, что любовь.
1: Dungeon master.
0: На Кавказе так свято, как учит
1: гей-веб-сайт.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: именно.
1: Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали!

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
2: Pee-wee.
1: Ну короче, помните, что я очень

0: Может быть немного грустно.
1: Yeah. Sex.
0: Пошел, но все равно.
1: Turns me on. Boy next door.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась
3: Band.
2: Мой
3: Master.
2: Был независим, а сейчас так скучно без
1: тебя.
2: Ты разрываешь с моей игра.

0: Передо мной мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.
0: А может, может быть, сможем мы разорвать оковы,
1: no.
0: И вместе будем
1: swallow.
0: И может...

0: Demon.
1: Harrington.
0: Bad cock.
2: Пронесет, а потом по ней пройдет. Фигало. Снова чистый.
0: My cum. Dick. Dark dungeon. Finger stick.
2: Снова чистый.
0: Dick. Dark dungeon. Finger stick.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой.

0: Вчера летал, спасал, ездил я на Кагади, мой знакомый. Я горячий Dungeon Master, ходи со мной на Кагади, то я меня два. День и ночь, я короче, я горячий Dungeon Master, ходи со мной. Знаю нынче целый свет, как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий.

0: сегодня как-то бой. Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Nico,
0: хотя и попал с корабля.

0: You swallow semen.
1: По дороге
0: я fucking coming.
1: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог.
0: О-о-о-оги.
1: Бежит
2: fucking slay.
1: Лет не остается без внимания. Мое дыхание пробегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
0: Oh yeah.
1: Oh,
0: oh, oh. Oh yeah. Horny.
1: Как хорошо придумал кто-то, что если
0: fisting
1: не охота.

0: упругим.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищение. Коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Horny.
2: Fisting ass.

0: girl.
1: Gay website?
2: Канал
3: Anal
2: ТВ представляет
4: песенки для... Slaves!

0: Любишь фистинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: фистинг?
2: Yeah. Ба, ба, ба.
0: Люблю.
3: So deep.
2: Ба.
3: So deep.
2: Ба, ба, ба, ба.
0: Люблю. А любишь
3: фистинг? So deep.
2: Oh.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Ба-ба-ба! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?

0: На пачке лаве меняют черных везде. Сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину.
1: Billy Harrington.
0: Papa
2: Dungeon.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато рассказать.

0: как $300.
1: Бардак молчит, а ты сякся на бантах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом трамвае ехали.

0: думать, что я один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим.
1: Play Xbox.

0: gay party.
1: Fisting ass.
2: Fucking coming. My car.
1: Bondage.
3: А наш притончик
2: вонь,
3: никто, ребята, не поставит
2: next door.

0: не ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: на радио.
1: Продакшн и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: Anal.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
3: Молодец.
1: Ты не бой.
0: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: домой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: на радио.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Когда скромняка
1: мой
3: отдыхал от
1: секс
3: с Геральтом из он
1: фистинг
3: эту
1: ass.
3: Сразился белый
1: come swallow
3: семен чертом и эльфу
1: фистинг
2: anal
1: foreign ass
3: когорты. Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
3: Мне людню.
4: Fat cock.
3: По зубам целился тот.
1: Lay.
3: Мне рогом прямо в
1: ass.
3: И тут
1: master.
3: Крикнул, вот твой
1: coming.
3: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
1: 300 bucks. Bucks.
3: Историю не пишут. Ведьмаку заплатите
1: 300 бакс. 300 бакс.
3: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in your ass.

0: Димин.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: español.
1: Gay website. Sex.
2: Крыши частных.
3: Slaves.
4: Улица дворов.
5: Lose that cock.
6: Semen.
7: Тлеют, тлеют.
8: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: fingers.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door.
3: Do anal.
2: Не ищи для твоего
3: шума
2: сел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
4: Slave.
0: Ass. I'm good master.
2: Sex.
0: Fucking coming. Move your tongue up.
4: Slave.
0: Slave.
4: Spank.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: И мне...
2: Suck Dick.

0: Постой.
1: Постой, и мне найти.
0: Jesus. Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Thank you, sir.
1: Кто из них?
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Мамочка, game.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: suck some dick.
1: Do ain't no fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slave.
2: Наше дело.
1: Fisting ass.
0: Boy next door.
2: Больше никто.

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но стали чисто дети.
2: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: Dungeon.
0: С окраин дальней и дальних
1: Party.
0: Зували, но все, что
1: Sex.
0: Мешало, я давно оставил ядовитый
1: Demon.
0: Погони за
1: Dungeon
0: чисто дети.
2: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: Dungeon.
0: С окраин дальней и дальних
1: Party.
0: Зували, но...

0: Steve Rambo.
1: Come on, let's go.
2: Move, move, move!
3: As we can.
4: Hmm. Oh, I'm fucking coming. Make me come. Oh, yeah.
1: Show you who's boss in this gym.
5: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
6: О, мастер.
5: Все, давай, успокаивайся.
6: Какс?
5: Расправила и вперед.
7: Если ты хотел...
6: Bon.

0: мясо.
1: Огромный здесь. Смели, чтобы сделать
0: о,
1: одни слова для
0: данжен.
1: Другие для изброшенный ради бройлерных. И я держу равнение даже.

0: Master.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
1: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Баба.

0: с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Hey, Marty up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна у окна.

0: deep.
1: Я смотрю, тебя правильно.
0: Touch.
1: На карманы расходы.
0: 100 bucks.
1: Если будут

Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают это. Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то swallow. Любил. Моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick.

0: know.
1: Не лезь, ты какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: Honest.

0: dick.
1: My ass.
2: Dungeon Master.
0: Доверь в свой
1: Come.
0: Еще нет близок час.
1: Fucking sex.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Возможно.
3: Lube it up.
2: Вам
3: ass.
2: Очень сложно. Вспоминаю словно.
3: Fantasies. Dungeon Master.
4: Stick finger in my ass.

0: Хочу как... Большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я Got you. Мишка.

0: плюс Bumbles. Вот это
1: Gay.
0: Я пивался. Нахуярюсь и буду
2: Loop it up.
0: Я
2: Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду
1: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
1: Slay.
0: Охуевать.

0: Здорово.
1: Слышь?
0: МС Дей. Здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck my dick.
0: Да.
3: Do anal.
0: Вас. Давайте. Раз. Раз.
1: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: другой в стакан по рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: Anal.
1: Dungeon Master.
2: Больно я возвращался
0: с Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не
1: любит.
2: Что если
1: Sisting.
2: Попробовать, ведь
1: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе
0: Stick your finger anal.
2: Который
1: Loop it up.
2: Зачем тебе
0: Gay Sex.
2: Если каждый день ты можешь
1: Do Sisting for $300.

0: come higher for people to fulfill their fantasy.
1: Приказ Верховного
2: Dungeon Master.
1: По войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной
2: Fisting
1: германских вооруженных
2: boys.
1: Великая Отечественная война, которую вел
2: 40 guys, bondage sex party
1: против
2: мистер Ackworth,
1: победоносно завершилась. Германия полностью
3: Rip the skin.
1: Товарищи
2: Fucking slaves. Boy next door
4: Jabroni.
2: Full master
5: Nico Nico Doga
3: Maggots
4: Leatherhead
2: Collinwood
4: Boston District.
1: Поздравляю вас с победоносным
2: Coming.
1: Великой Отечественной
2: Weary. Let's celebrate
1: полной победы над
2: gay party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
2: Spanking,
1: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
2: Spank.
1: Тует доблестным войскам
2: gotcha.
1: И армии
2: Slash.
1: И частям военно-морского
2: флота,
1: одержавшим
3: Six hot loads.
1: Из
2: 100.
1: Орудий. Вечная слава павшим в
2: Deep Dark Fantasies
1: нашей Родины. Да здравствует
2: Boy Next Door
4: Leatherhead Jabroni
2: Full Master
4: Boston District
1: Верховный
2: Dungeon Master
1: Советского Союза
5: Billy Harrington

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую это.
2: Dungeon master. Sexy. This lubida.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Fisting.
2: Dungeon master.
1: Away from your soul. My soul.
2: Coming.
1: Gonna make it my
2: master.
1: What's wrong? Where you going?
2: Fucking.
1: Oh.

0: Suction.
1: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
2: Finger in my ass.
1: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
2: Oh my God.

0: сейчас о главной селебрити интриге года, таинственном побеге
1: Маргариты.
0: Будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули.

0: Cock.
1: Он horny.
0: Очень.
1: This thing.
0: Тебя станет с пола под покровом.
1: Bondage.
0: Цвет
1: семена.
0: Голубые очи. Покуй.
1: Latex Club.
0: Утром рейс на...
2: Suction.
0: Пускай вечер нас подождет.
1: Just lube it up. That turns me on. Long Latex Club.
2: This thing.
0: Infinity. Ты не смотри, что написано.

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Гей секс. Уж не вернусь.
0: Гей секс.
1: Уж не вернусь.

0: Slay.
1: Ты чё такая дерзкая?
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy, man.
4: Мы сидели дома с моим другом, пили виски с колой, запивая.
5: Именно.
4: Я уже был
5: horny.
4: Он разделся скромно, да с

0: fucking slaves.
1: Я прошу вас.
2: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.
0: Come on, let's go.

0: next door.
1: Не зовут меня с собой свой
0: gay website.
1: Где подпись на каждого?
0: Fastest thing master.
1: Шатного.
0: Gay sex.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
1: Не нужны рачи только, не нужны рачи только, чтобы стать сокон. Рубили наши басы плотно, басы.
0: Любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить, любить, любить,

0: Testing.
1: Yes. Good sex.
2: Semen.
1: That turns me on.
3: Мы тебя научим. Мы шевелить.
1: Anal.
3: Не работать правильно.
1: Butthole.

0: напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию бритвы.
1: Do you like what you see?

0: Daddy.
1: Начинают
2: anal sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
2: My ass.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.

это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протяну, все мои делают

0: Кажусь под милый, да и фор.
1: Я смотрю.
0: Ебусь под милый, сосусь под милый. Если нету, значит нет.
2: Семен.
0: Все мои братки в
3: скейтборде
0: об этом в курсе. Сидят.
3: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупает. Я обретаю.
2: Семен.
0: Я. Моя жизнь.
1: Лопопня.
0: Когда

Ты мой спасливый, сосуд спасливый. Если нет, значит нет. Семен, это мои братки. Об этом.

0: Billy.
1: Ебуть под Ливи, засусь под Ливи. Если нет,
2: Данжин
1: Билли, значит нет.
2: Эйно
1: Симен. Все мои братки в скейтборде об этом вкус сидят.
2: Орни.
1: Боюсь, иду, покупаю.
2: Дейтекс.
1: Я обретаю
2: Симен.
1: Я бред.

0: Existing.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: Deep.
1: Попробуй.
0: Dungeon master.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300 bucks.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминай. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking Slur.

0: Кто ты?
1: Artist.
0: Или
2: maggots.
1: Кто... Do anal.
0: Кто...
1: Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

не показывай этот трек нашим. Да не надо. Sack, sack, sack, sack, sack, sack, sack.

0: танцевали.
1: Fucking slay.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги
2: под нолик,
0: подстриги под нолик.

0: Трасса петляет, как верстовые, до мельканья
1: поплывет.
0: В тесной кабине.
2: So fucking deep.

0: Радио.
1: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – площа Перемоги.
2: Концевы.
3: Шановный.
4: О, мастер.
3: Поважанный.
5: Fucking slaves.
3: Минский городский совет. Минский городский выконавчик. Сердечно веншует вас со святым великим.
4: Fucking coming.
3: Жадает вам.
4: Fisting is 300 bucks.
3: И святочных.
5: Fuck you!
6: Spanking.
7: Как он был от нас далек, как
4: my ass. Too fat cock. Finger.
7: Обгорелые
4: фуи-уи.
7: Этот секс.
8: When you two at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know what to do.

0: я буду.
1: Именно.
0: Когда ты
2: живешь,
0: этот день будет памятным праздником.
3: Гачи-мучи.

0: шляху. Глянь на эту дичку, табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ, мне не нужен филлер. Тверкую на нем
1: эндрю.
0: Не наколдовала Фиби, но...

0: Radio.
1: Gay website.
2: Мы в таких... Fisting ass.
3: Что не очень-то...
4: Loop it up.

0: chicken.
1: I ripped the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: You want chicken.
1: I ripped the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah. Oh, yeah.
5: Ass we can.
0: Стало пуганой
6: фасадочки.
0: И не верит людским
7: фистинг.
0: Да и как же ей быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут и там подкрадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: И только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: И только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: Это не только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: Это не только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
3: Это не только
5: Billy.
3: Тебя поманит синим.
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
10: Oh, I'm fucking...
11: Hey, it's a big surprise, guys.
2: Do you like what you see?
12: Я не могу дышать, мне не видно...
5: Nico.

0: Скажи теперь, скажи мне.
1: Ой.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
0: Какой ты
3: horny gay.
0: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming. Loop.
4: Sex. Gay next door.

0: на радио.
1: Не учатся ничему. И учиться не хотят. Американского насмотрелись или
2: кусывает
1: от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: страшно.
1: Свинья. Горький
2: семен.
1: Без меня. Без меня. Без меня.
0: Next point.
1: Без меня.

0: Я знаю, что в моем так много
1: Dicks.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но мы

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting
0: мне
1: anal.
2: Nice.
0: Там
1: do anal
2: master
1: gay party.